Дагерти гюнши пес пурте пеке, тазу пес дамши жомен гике зимеш, балки рай зукс, свасте, парьяварен юльги минан самаж рукчи джурай кееш, тазу пес каеш лонан, Свач Бхарат Мишин. Джаб хин жити ки виксит сашакт юль Бхарат ки мангс канчиш, то цай басал дуре, ири сем до тики Сай, Дамши, Деи, Бхарат ки тасви тханша рукхукшуж. Дамши жодде тики адат ке зитимеш, те тики сабхи самаж ки пэчан тихеш. Свачта ки кха махтав хеш ло нанг, эри дупай жи, Дамши жодде эри живан ги гюнши хисса ти ликшиеш. Махатма Ганди жи ле, Дамши жодде сватантата рокчи нуи махтав дачинис. Тал ги те мижис нинс ки, агар эри юл до, Свас нанг шечен ликча хеж нанг, цай басал дуре, сай дамши нанг свач ликча рудьян дача хош ме гюн шиеш. Гандаги, маччар, макхи нанг банти банти на цат те цай роре, тези ямпо бадай ликчиеш. Те цай рокчи, денгу, малерия, тайфайд, хежа нанг хити чоксе банти банти нат кямин ги гьер те еш. Свач Бхарат Мишен ги шурват Ика ке ежло нанг Свач Бхарат Абьян, ири Прадхан Мантри Шри Нарендра Моди зи 2 октубр 2014 ро Махатма Ганди ги кинжис ро цукшиеш. Те Абьян ги мукхе удешья юл ги ми жо кулла ро пила элде мада ча нанг дамши ги бонте самаж ги ми цай до жагрук ликчаеш. Те тики саркар ги йожна ти ке зимеш, балки те ро тики жан андолан ги руп до виксит ликча хеш. Теро локчипа, мунши, саркари лен ликчипа, рай ликчи, сангатан, панчаят, нагар нигам, нанг юл ги ам ми жо багидари дача гюнши еш. Свач Бхарат Мишен ги мукхе удешья ги бонте пьянанг, те мишен ги хачи гюнши удешья те еш. Пила кулла ро ликча ро бан ликча, Юл ги табар цай ги кюм ро хикон ги сувида дача. Ти нанг кьой кимса ро саса саса ликча. Дамши жомен ги бонте жан жагрукта бадай ликча. Жага жага ро цай бучум ги ми цай до свачта ги бонте зиммедар ликча. Те удеши ро пура ликча бонте лекс нанг тези тези юл ро саса саса лен ликча гюншиш. Вои нанг кюкци кюкци лекс ги Лекша бонте пьянанг. Свач Бхарат Мишен лекс цай дохикунг ликчунги сахайта дачиеш. Дуре нанг даксам ре, хачи лекс жо руми жи пила жа бучиен шо. Сужо мажбури ре теиеш. Те цай рокчи ласми жи суракша нанг саман ро ре асар кеиеш. Те мишен рокчи лекс жо ро хикунг ликча ро бадава дачиеш. Ми жо дамши жо менги гюнши бонте жагрук ликча. Те цай рокчи бете жо ро ре нуи бадлав канча ро хукшиеш. Тан хачи вай вай лекс кюкци кюкци лекс жи свачта ги бонте тези тези эпо ударан кеиеш. Тези тези юл шехер жо свачта ги бонте пьяке. Шехер ро Нои абади рокчи кимса тики цер ги пьясеш. Свач Бхарат Абьян мишен ги тахет нагар нигмо нанг нагар паришат жи кюм кюм рокчи